0: 3, протяжка.
1: Нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Стикем, zijn ze nog steeds erg lekker. 2FM Retro. De muziek van je leven. Graag gedaan.